0: атмосфера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Двойчы спойлерка Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах Ганна Канапацкая, якая некалі грала ролю апазіцыянеркі, а пасля 20-го года стала падтрымліваць дзейны рэжым, абяцае хуткае ўзнаўленне паветраных зносін паміж Мінскам і Варшавай.
2: Па яе словах, Ганна актыўна раз'язджае дымя афіцыйнага Мінска па Еўропе, стасункі Польшчы і Беларусі моцна палепшыліся, асабліва ў бізнес-асяроддзі.
1: Ці так гэта? Што думаюць пра такое развіццё падзей у самой Польшчы? Запыталіся ў палітолага Каміля Клысінскага.
3: Даже Джон Коул, очень ожидаемый в Минске, не сможет попасть с первым рейсом в Минск напрямую. У него спрашивали в марте, может, вы помните, когда у него была такая пресс-конференция после встречи с Лукашенко, и одна из журналисток из президентского пула задала вопрос, а может, следующий раз уже прямым рейсом в Минск? Коул ответил, I hope so, я надеюсь. Но тут только надежда остается, потому что есть санкции, есть конкретные санкции, и не только евросоюзные, американские ограничения тоже не совсем еще внедрены и на практике реализованы. Это технически сложно, тоже затратно. Не так просто возобновить авиасообщения после всех этих событий и на фоне санкций. И с юридической точки зрения, и такой технической, и финансовой. Но я думаю, что госпожа Канапацкая поторопилась. Я не знаю, откуда этот оптимизм, что там в кофе добавили, который она там пила. Я просто помню, что в 2020 году, когда баллотировались президенты, может, многие уже забыли, но была такая кандидатка, такой кандидат президента. Она сказала, ну, у меня времени нет, я занята, скоро страной руководить. Ну, как мы видим, руководит кто-то другой. И поэтому все эти заявления госпожи Канапацкой я бы так со стороны осматривал и делил как минимум на две части. Такого потепления, даже полупотепления нет. Есть, конечно, желание, чтобы налаживать контакты. Они мне всегда нужны, но это не диалог, это не те контакты и не те разговоры, далеко не те, которые были до 2020 года. Совершенно другой контекст, контекст войны, войны в Украине, гибридной войны, в контексте полного отсутствия, 100% отсутствия прав человека в Беларуси, контекст политзаключенных, об этом тоже не надо забывать. И, конечно, контекст результата вот этих всех факторов, которые я перечислил, значит отсутствие доверия. В такой атмосфере очень сложно говорить про потепление.
4: Каміль, некалькі момантаў. Усё ж такі, я разумею, што можа быць, канешне, яна, як вы слушна заўважылі, паспяшалася, як і з заявамі пра тое, што хутка будзе кіраваць краінай, так і тут, што хутка паляцяць самалёты з Варшавы ў Мінскі наадварот. Але пра тое, што могуць аднавіцца пасажырскія перавозкі па чыгунцы, гавораць даўно. Ну, можа, яна пераблытала самалёт з цягніком, то есть вот на гэтым шляху, может быть, что-нибудь робится, не?
3: А если уже серьезно, если говорить про какие-нибудь сообщения, конечно, первым делом, если уже, я еще раз подчеркну, если уже об этом говорить, это, конечно, могут быть сухопутные сообщения. Но это тоже сложно. Пару дней назад наша МВД опять продлила на 90 дней срок запретов для входа, для свободного перемещения в приграничной зоне между Польшей, ну, значит, не между, на границе с Беларусью, с нашей стороны. Эти меры, они связаны с миграционным давлением. Я, конечно, знаю, что сейчас его практически нет или оно, ну, минимальное. Но угроза есть, это все повисает в воздухе. Мы знаем, что латвийские друзья страдают сейчас больше всех, и что как бы главная ставка в Минске и Москве, мы все равно считаем, что это совместная акция и Москвы, и Минске, она делается на Латвию, Латвия стала главной мишенью миграционное давление, но это все временно. Мы уже видели разные фазы этого кризиса, этого давления. Была и Литва этой мишенью, были и мы. Прежде всего, ну, потому что самый большой сосед из этих трех стран, и хотели на нас надавить. Меняют тактику, но стратегия остается. Стратегия остается гибридная конфронтация и гибридное давление, провокации, всякое прочее. Я тоже хочу напомнить, что летят шары, эти метеозонды. Это не прекращается. Ну, даже я как бы в личном порядке, в свободное время, случайно натыкался на эти шары или на разговоры про них. Когда в начале июля на выходные поехали с женой в Августов, есть такой город там близко к Литве и Белоруссии, в этом как бы месте, где сходятся наши государственные границы трех стран. И там мне говорили местные жители, что только что вот один из этих метеозондов упал поблизи Августова. Это не прекращается. И в таком контексте очень сложно говорить про доверие и возобновление маршруток, поездов, электричек, всех этих вещей, которые, конечно, нужны на любой границе между нормальными, адекватными странами, но не всегда нужны в условиях войны, даже гибридной.
2: То бок, нават калі Мінск з Варшавай захочуць дамовіцца пра ўзнаўленне паветраных зносін, усё ўпрэцу ў санкцыі ЕС, працягвае Каміль Класінскі.
3: Это две разные плоскости. Санкции ЕС, они не всегда влияют на нашу политику, не в каждой сфере. Есть вещи, которые остаются в полномочии Варшавы на уровне государства. Ну, так сказать, национальные санкции, так можем их назвать. Есть и национальные санкции, и санкции евросоюзные. И это не только в случае Польши. И у Литвы есть свои национальные санкции, и у Латвии. Я думаю, я уверен, что отсутствие электрички, любой электрички между Польшей и Белоруссией, это не имеет ничего общего с евросоюзными санкциями. Это наши национальные решения. Это как бы одна плоскость, где решаем об этом мы в Варшаве. Уполномоченные структуры, как минимум. И это зависит именно от безопасности границы, от нашего восприятия всех этих угроз, рисков на границе. И поэтому я говорил про метеозонды, про контрабанду, про риск возвращения мигрантов на нашу границу, которые пока первым делом идут на латвийском направлении. А не говорил про евросоюзные санкции. Евросоюзные санкции мы бы нарушили, например, если бы захотели вдруг покупать белорусский калий или белорусскую нефть, или нефтепродукты. Ну, мы раньше белорусскую нефть не покупали, это дело Германия, в нашем случае это нефтепродукты. Тогда мы бы нарушили евросоюзные санкции, а электричка – это уже двусторонние вещи. Я полностью не исключаю, я не могу сказать, что 100% до конца этого года мы не возобновим эти железнодорожные сообщения, но много зависит от ситуации, от контекста. Любой день может принести нам события, причем очень печальные и опасные события, которые повлияют отрицательно, потому что я прежде всего ожидаю этих отрицательных событий, печальных, а не положительных, и которые как бы затормозят опять положительные процессы. Я говорю, это не случайно. В последние дни в Германии произошли взрывы, разные странные случаи, странные экстренные ситуации. После них власти Германии закрыли консульство в Бонн и культурный русский центр в Берлине. Дом России в Берлине, или как он там назывался, я не помню сейчас. И такое может повториться. У нас был пожар, может, тоже обратили внимание, в таком городе Скаржиско-Каменна, где находится завод, производящий компоненты для украинских беспилотников. Эти все вещи не случайны. Это очередные точки фронта, всеобщего фронта гибридной войны, которую ведет Беларусь, ну, прежде всего Россия вместе с Беларусью.
1: Политолог Камиль Клысінскі рассказаў, наколькі Польшча гатовая адкрыць паветранае злучэнне з Беларусю.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: І ўсё ж, навошта Лукашэнка лётаў да Пуціна?
5: Відзіма, ідзёт торг.
2: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
6: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калі Пуцін планаваў у бліжэйшы час напасці на адну з краін НАТО, наўрад ці б ён пра гэта расказаў Лукашэнку, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Эксперт нагадвае, што самае блізкае акружэнне Пуціна даведалася пра тое, што Расія ідзе вайной на Украіну непасрэдна перад нападам. Лукашэнка можа даведацца пра такія планы толькі ў выпадку неабходнасці аператыўнага ўмяшальніцтва Беларусі.
1: Але прыкмет, што нехта рыхтуецца, няма. І ў канспіралогіі, якая з'явілася пасля апошняга візіту Лукашэнкі да Пуціна, аналітык не асабліва верыць. Сваім меркаваннем Арцём Шрайбман падзяліўся ў размове з выданнем «Карнегі палітыка».
3: Вот сейчас ему рассказали, как Беларусь будет втянута в войну. Ему сейчас довели указания, куда пускать российских солдат, с какого фронта они зайдут в Украину или в Литву и так далее, и так далее. То есть это... Эти разговоры с нами 4,5 года, даже больше, это не означает, что когда-то они не окажутся близкими к действительности. Да? И если мы верим наиболее алармистской трактовке визита Рэдклиффа, связанной с тем, что готовится какая-то новая эскалация, он приезжал чуть ли не отговаривать Москву, и если эта эскалация действительно против восточных членов НАТО, то тут логично географически, что Беларусь, скорее всего, будет в нее как-то вовлечена. А просто пока у нас, ну, действительно, кроме этих спекуляций, ровно ноль каких-то материальных свидетельств в пользу такой версии. И с точки зрения сосредоточения войск, и с точки зрения всего того, что делал Лукашенко в отношениях с Украиной в последние месяцы, а там такая очень сдержанная, напуганная линия поведения в отношении Украины. И в целом, пока, я не знаю ни одного военного эксперта, серьезного военного эксперта, что в России, что на Западе, что в Украине, который бы сейчас видел у России где-то свободные военные ресурсы, которые можно по щелчку пальцев, без каких-то дополнительных мобилизационных усилий, просто кинуть на открытие нового фронта, будь то через Беларусь или не через Беларусь. Поэтому пока нет материальных доказательств, каких-то свидетельств четких, да, я не могу эту версию брать за базовую в интерпретации, в том числе и поездок Лукашенко. Кроме того, я не думаю, что даже при всей близости этих двух режимов и лидеров, если какая-то эскалация действительно планируется на более отдаленную перспективу, например, на полгода вперед, на год вперед, я сомневаюсь, что Лукашенко поставит в известность так задолго. Это просто небезопасно с точки зрения сохранности этого секрета. Мы довольно доподлинно известно, что даже там ближайшие политические соратники, помощники Путина были до последних дней не в курсе его планов нападения на Украину в 2022 году. Я сомневаюсь, что при таком подходе Путин, там, не знаю, за полгода, за год или за сколько он там может это планировать, сообщал бы Лукашенко в деталях своих планов. Это сообщалось бы действительно уже там, когда было бы необходимо, вот, собственно, оперативное подключение Беларуси. Да? И в таком случае, я думаю, это было бы не единственным свидетельством. Я думаю, мы бы уже видели какие-то другие признаки. В первую очередь, действительно, создание какой-то группировки.
2: І ўсё ж, калі адкінуць канспіралогіі, звязаныя з прыездам у Маскву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа і яго нібыта папярэджанні Пуціну, каб той спыніў нават думаць пра напад на краіну НАТО. Чым можа быць адметная паездка Лукашэнкі ў Расію?
1: Працягвае Арцём Шрайбман.
3: Учитывая давнюю традицию уже в этих отношениях, формат визита, официальный он, неофициальный, рабочий, государственный, не имеет никакого значения для его важности. На самом деле важные вопросы могут обсуждаться и на просто встречах где-нибудь на лыжах, а неважные вопросы могут сутками обсуждаться на заседаниях каких-нибудь госсоветов на максимальных уровнях. Да. Поэтому я бы не смотрел на заявление здесь об уровнях визита. И я бы вообще поместил это в контекст нескольких встреч, которые у Лукашенко были в последние дни. Он с 25 по 30, по 29 даже августа за 5 дней встретился с 3 высшими российскими чиновниками. Сначала в Минск приехал вице-премьер российский Мантуров, который курирует ВПК, как я понимаю, технологии, вот такие вопросы, связанные с промышленностью, с промышленной политикой. Затем уже прилетев в Москву, Лукашенко встретился с Мишустиным, что редко, кстати, происходит, чтобы уровень, ну, как бы главы государства, ну, с премьер-министром, только когда Мишустин сам приезжает в Минск, такое бывает, а вот когда, чтобы Лукашенко поехал в Москву, много лет не было такой встречи, я проверял. Вот, и затем Путин. И все они говорили об одной теме, без деталей, то есть на всех этих встречах мелькала тема какого-то нового формата или форм промышленной интеграции двух стран, промышленной кооперации двух стран в вопросах микроэлектроники, в вопросах каких-то высокотехнологических производств. Они, к сожалению, никто не выдал детали конкретных проектов, которые могут обсуждаться, хотя Лукашенко сказал, что Мантуров какие-то предприятия посещал в Беларуси. Из этого всего мы можем такой сделать очень гипотетический, но вывод, что, видимо, идет торг. Почему торг? Потому что Лукашенко все-таки встречается на таком интенсивном темпе с разными уровнями российской власти, то есть приходится за что-то торговаться. Торг о каких-то условиях новых совместных промышленных проектах, скорее всего, связанных с российским ВПК на базе белорусской промышленности. Что это может быть, пока рано судить, но просто учитывая вот и цепочку, и заявлений, и встреч, и как они плотно друг с другом по календарю совпали, я бы этим объяснял основной мотив этих встреч. Понятно, что я сложно себе представить сегодня встречу Лукашенко с Путиным, чтобы они там не обсуждали войну. Очевидно, что эта тема всегда проходит красной нитью через их переговоры последних лет. Но конкретно в этот раз кажется, что это было не главное. Я имею в виду именно ход боевых действий, там, успехи или неуспехи России и так далее. Ну, понятно, что Беларусь последние месяцы очень выручает Россию с бензином и вообще топливом. И, конечно же, я думаю, что и модальности этих поставок обсуждаются постоянно. Но там, кажется, нет больших проблем. Просто Беларусь поставляет все, что может, и все. И Лукашенко при любом удобном случае об этом напоминает, видимо, как такой своеобразный переговорный рычаг, что ли. Видите, мы вам помогаем тут, будьте добрее к нам в других областях.
2: Сустрэча Лукашэнкі з Мішусціным запомнілася фразай першага пра тое, што ў Беларусі на поўдні, а ў Расіі на захадзе ёсць агульная праблема, і яны яе вырашаць. Гэта пра што і каму адрасавана?
3: Это попытка играць на аудиторію, з которой ён разговаривает с Мишустиным, да, с российскими чиновниками. Если допустить, что такое моя гипотеза про какой-то идущий за кулисами торг по промышленным или другим там технологическим вопросам, она наверна, то кажется, что Лукашенко всеми силами просто он пытается вести торг, как он умеет, да, задабривать собеседника, пытаться ему как-то показать, что мы же с тобой заодно, мы же, у нас общая проблема вот эта украинская. Это понятно, что речь про Украину, да, чисто географически к югу от Беларуси, к западу от России. А что он имеет в виду, там, я не знаю, удары по НПЗ, или он имеет в виду саму войну, или он имеет в виду что-то другое, но по факту он просто пытается показать России, что не надо рассматривать нас как вашего, не знаю, контрагента в переговорах. Мы с вами заодно, и ведите себя с нами, как будто мы заодно, потому что, видите, у нас общая проблема, мы ее вам помогаем решать. Говоря с Мантуровым, затем с Путиным, он напомнил еще про поставки топлива. То есть тоже не случайно он это вставляет, что, видите, мы хорошие союзники, будьте вы хорошими союзниками. А если там немножко погрузиться, он на встрече с Мантуровым ему и Мишустину дал по ордену, вот прямо сейчас. Дружбы народов, да, тоже символично. Поэтому тут видны попытки его как-то вот, знаете, как в поле чудес со своими подарками прийти Леониду Аркадьевичу и положить их на барабан, может быть, рассчитывая, что это в вопросах, о которых идет более интенсивный переговор, более интенсивный торг, это смягчит позицию России. Я бы это рассматривал так. И для него вот эта вот тема про общность интересов, она чаще всего рассчитана именно, конечно, на российскую аудиторию. Он не хочет, чтобы в России восторжествовал тот подход, который уже торжествовал, например, в годы президентства Медведева. Такой прагматичный, рыночный, считаем деньги. Или как в начале Путина «мухи отдельно, котлеты отдельно», если помните эту фразу. Когда в России начинается прагматизация политики по отношению к Беларуси. Вот, он, я думаю, что Лукашенко всерьез опасается, что по мере там остывания российской экономики снова вот такие люди с бухгалтерским подходом к отношениям начнут курировать Беларусь. А чтобы этого не произошло, нужно тянуть повестку обратно. Мы в одном окопе, не забывайте об этом. Вы не можете относиться к вашему товарищу по окопу как к вашему контрагенту в коммерческих отношениях. Вот. Это его основной месседж все 32 года, что он находится у власти.
1: Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які паразважаў пра магчымыя прычыны паездкі Лукашэнкі да Пуціна. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Украіну, але ёсць нюанс.
4: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Еўрарадыё.фм.
1: Шоу-біз.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джэнтльмены» Гая Рычы – гэта проста нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Ужо вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне наконт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усі ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілона Маска. Маска судзіў яго, нават не паглядзеўшы, і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст. Гэта будзе шалёны канцэрт, які абавязкова трэба паглядзець, каб лепш зразумець беларускі андэграунд і яго адданага героя. Эфір адбудзецца 17 верасня о 8 гадзіне вечара па мінскім часе. Пасля таго, як Пукст пераехаў у Польшчу, ён стаў сапраўднай зоркай. Многія беларусы даведаліся пра яго дзякуючы шоу «Ноч з чалым». Хутка свет пабачыць новы альбом Георгія Дабро, а гэта адно са шматлікіх альтэр-эга Сергея Пукста. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
3: Каб не дапамагаць Расіі атакаваць Украіну дронамі, Лукашэнка не абавязкова мусіць адключыць мабільны інтэрнэт жыхарам на роўлі. Ён можа пагуляць у больш тонкую гульню, перакананы добраахвотнік з пазыўным «Крот».
2: Праўда, Крот тут же дадае, што для тонкай гульні патрэбна палітычная воля і жаданне Лукашэнкі. Вось што можна зрабіць, цытата.
3: Аператары могуць заблакаваць пэўныя сім-карты, роумінгавыя падключэнні, дыяпазоны ідэнтыфікатараў расійскіх абанентаў, якія выкарыстоўваюць мадэмы альбо перадачу даных праз канкрэтныя пункты доступу. Таксама можна змяніць параметры прыгранічнага пакрыцця, лічыць добраахвотнік.
2: Надоечы дарацца Зеленскага ў галіне ваенных радыётэхналогій Сергія Бяскрэснаў звярнуў увагу, што расійскія дроны змянілі тактыку атакі паўночнай Украіны. Цяпер беспілотнікі ляцяць шчыльным шэрагам уздоўж мяжы з Беларусю і змяняюць траекторыю, калі памежжа сканчваецца.
3: Вайсковыя эксперты разыходзяцца ў меркаваннях, з чым гэта можа быць звязана і ці дапамагаюць у гэтым расійскаму войску беларускія рэтранслятары.
2: Аднак у любым выпадку ў апошні час Расія пачала яшчэ больш актыўна бамбіць Кіеў і іншыя ўкраінскія гарады, прычым рэактыўнымі дронамі.
3: Чым гэтыя дроны адрозніваюцца ад шахедаў, як у гэты час жывуць украінцы і ці сапраўды ва Ўкраіне рыхтуюць новы ультыматум Лукашэнку, у падкасці «Што гэта было» расказаў корэспандэнт BBC ў Кіеве Алег Чарныш.
4: Вот ты говоришь удары по складам, и сразу приходит на ум, что Украина бьет по складам Wildberries и Озон. Цель этих ударов по Киеву, по пригородам Киева, как ты уточнил, это вот ответ за эти удары украинские, как ты думаешь?
5: Ну, сложно называть ответом то, что происходит уже 5 лет, учитывая, я сам помню, как Россия атаковала в 22-м году складские помещения. Кстати, в той самой миле, вот парадокс, там были уже склады, и тогда же были они атакованы. И все там 5 лет полномасштабной войны Россия атаковала почтовое отделение, какие-то большие там логистические центры, возможно, не так регулярно, не так активно, Но вот появилось необходимое вооружение, реактивные дроны, которые тяжело сбить. И получается, что вот такая тактика именно атак на такие большие объекты, которые быстро воспламеняются, которые приводят, в общем-то, таким научным, скажем так, последствиям, экономическим убыткам. Эта тактика вот сейчас активизировалась, скажем так. Угу. Но она применялась, повторюсь, с 22-го года.
4: Да, но тактика эта, видимо, еще и потому активизировалась, как ты говоришь, потому что у России появилось просто больше и ракет, возможно, крылатых и баллистических, и появились реактивные шахеды, главным образом. А понятно, за счет чего Россия нарастила темпы их производства и за счет чего удается ей осуществлять такие долгие атаки на Киев?
5: Ну, насколько я понимаю из сообщений украинской разведки и просто биологически, Россия существенно сократила объемы производства обычных шахедов и переориентировала производство на, в общем, создание реактивных, понимая, что вот реактивный шахед – это фактически дешевая крылатая ракета, которая летит быстро, летит высоко, имеет достаточную, в общем-то, боевую часть там для определенных целей. И, что главное, Украина немножко отстает в создании контрмер, контрсредств, которые бы могли это вот временное преимущество России нивелировать. Вот. Повторюсь, по данным украинской разведки, Россия смогла этим летом существенно нарастить производство реактивных ераний, они же шахеды, и сейчас производит около 3000 в месяц, что уже превышает объем производства обычных поршневых шахедов. То есть постепенно идет замещение, да. Что касается там технических нюансов, то вот эти реактивные двигатели, которые, в общем-то, являются, ну, скажем так, основным, да, усовершенствованием этого вооружения, это, в принципе, легко доступный предмет. Это реактивные двигатели китайского производства, которые можно за 30-40 тысяч долларов купить буквально на там, любом сайте, который, в общем, продает такую продукцию. Но вот, да, Россия, наверное, все-таки в какой-то момент поняла преимущество именно этого вооружения, сделала на него ставку, сделала на него акцент, переориентировала производство на именно такой тип дронов и сейчас пытается по максимуму использовать это окно возможностей. Почему я говорю про окно возможностей? Потому что, ну, очевидно, Украина понимает, как противодействовать реактивным дронам. Повторюсь, процент сбития их остается достаточно высоким, около 80%. И вот закрыть, там, скажем, вот эти там, 15-20% до уже показателей, когда реактивные дроны станут неэффективными. Так вот, закрыть эти оставшиеся проценты можно путем создания дешевых контрмер, контрсредств. Прежде всего, речь идет или о дешевых зенитных ракетах, которые уже разрабатываются, и есть там и западные наработки, и украинские, и дронов-перехватчиков. Раньше дроны-перехватчики создавались для атак на обычные шахеды и, соответственно, летели там со скоростью до 300 км в час. Теперь надо делать турбореактивные дроны-перехватчики, которые будут лететь до 600 км в час. Уже есть 4, скажем так, образца, которые, в общем-то, ближе всего подошли к боевому применению. Более того, уже есть сбитие реактивных дронов с помощью дронов-перехватчиков. Остается момент масштабирования, отработки тактики применения, потому что все-таки быстрые цели, такие как реактивные дроны, требуют все-таки немножко другой тактики, чем медленные шахеды, обычные медленные шахеды. Так вот, по моим данным и после общения с производителями и с чиновниками украинскими, все ожидают, что в течение месяца проблема будет решена. То есть удастся создать рабочую модель дрона-перехватчика, нарастить его производство и, собственно, эффективно их использовать против реактивных дронов, не позволять им долетать до Киева, сбивать их еще на дальних рубежах. И, соответственно, там, угроза, которую сейчас они представляют, она будет или нивелирована, или существенно снижена. Но, опять же, время покажет, насколько эти все, скажем так, оптимистические прогнозы имеют право на жизнь и сбудутся ли они.
2: І ўсё ж, як мяркуюць украінскія ўлады, цяпер Беларусь дапамагае Расіі з навядзеннем цэляў па Украіне. Чакаць новага ультыматуму Зеленскага, працягвае журналіст Олег Чарныш.
5: Ну, когда шла речь о ретрансляторах, про которые ты упомянула и про которые упомянула Зеленский, тогда основная угроза была в том, что шахеды российские летели не так на Киев, это, безусловно, тоже проблема, но на западные регионы Украины с помощью этих ретрансляторов, Житомирскую, Волынскую, Рівненскую область. То есть в этом была основная угроза. Сейчас, насколько мы видим, реактивные шахеды практически не долетают. Были, по-моему, единичные случаи, и то они летели с юга, а не с севера, до западных регионов Украины. То есть мы можем предположить, что эти трансляторы все еще не работают. Но, как отметил советник президента по технологиям Сергей Бескреснов с позывным «Флэш», реактивные дроны при заходе в сторону Киева летят максимально близко к белорусской границе. И, по его мнению, это связано с тем, что они являются управляемыми в онлайн-режиме, но управление ведется с помощью вышек мобильной связи, расположенных в Беларуси. Это немножко другая технология, чем была с ретрансляторами. Это обычные вышки мобильной гражданской связи, которые российские дроны используют для управления. Это его мнение таково, что именно поэтому они прижимаются к белорусской границе. Более того, спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что 30 августа один из дронов залетел буквально с территории Беларуси и в направлении Киева. И является ли это, скажем так, подтверждением того, что Беларусь помогает активно России в использовании реактивных шахетов? Не уверен, скажем так. Дроны пересекают, там есть такой небольшой участок границы, где белорусская часть территории заходит достаточно глубоко в сторону Киева. Это вот в районе Припяти, Чернобыля, Славутича, там такой есть небольшой вырез на территории. И вот там часто бывают дроны пересекают формально белорусскую границу и входят на украинскую территорию. То есть у меня пока что нету данных, я так понимаю, что и украинской власти нету данных, что Беларусь активно предоставляет свое воздушное пространство или тем более предоставляет какие-то технологии, в том числе и трансляторы, для того, чтобы Россия с помощью реактивных дронов атаковала Киев. Мне кажется, если бы такая ситуация была, то, наверное, украинская власть бы опять публично подняла этот вопрос. Повторюсь, ситуации залетов с территории Беларуси достаточно часто случались и раньше. Всегда надо смотреть, какой был там маршрут, насколько глубоко с территории Беларуси залетел дрон. Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, он еще не, по моему мнению, не говорит о том, что, в общем-то, это было какое-то там злонамеренно и так далее. Но вот по поводу мобильных вышек, да, есть такое мнение, что именно мобильные вышки связи на территории Беларуси позволяют России использовать реактивные дроны в онлайн-режиме. То есть в чем тут опасность? Они летят не по заданным координатам, а оператор может, к примеру, атаковать движущуюся цель, это там локомотив, я не знаю, какие-то грузовики и так далее. То есть в этом главная опасность.
4: Да, и я так понимаю, что точно такую же технологию могла бы использовать Украина для того, чтобы наносить удары по пусковым установкам в России. Эта идея обсуждалась, по-моему, уже все лето. И даже вроде украинцы Илона Маска просили, чтобы в этом помогли Старлинки, да. Но, кажется, американцы не приняли политического решения, чтобы это разрешить, а Маск вроде, судя по публикациям западных СМИ, был не против.
5: По данным источников американских СМИ, пока что власти США не предоставили разрешение на использование Starlink в военных целях на территории России. И если бы такое разрешение было, это бы кардинально поменяло ситуацию в этой войне. То есть, не побоюсь таких громких слов, кардинально поменяло бы ситуацию, потому что речь бы шла не только об атаках в приграничных регионах. В приграничных регионах Украина находит, скажем так, есть там определенные технологии для того, чтобы использовать свои ударные беспилотники в онлайн-режиме, то есть в ручном управлении. Но использование Starlink, точнее разрешение на использование Starlink на территории России позволило бы, например, ударным беспилотникам украинской армии атаковать в ручном режиме объекты в Москве, в Петербурге и так далее. То есть это был бы совсем другой уровень угрозы для России. Но пока что, повторюсь, политического решения, насколько нас информирует американская пресса, в Белом доме не принято.
2: Ви слухали журналіста BBC з Києва Олега Черниша. Він порозважав про те, чи допомагає Білорусь Росії атакувати Україну і чим Ілон Маск мог би моцно допомогти українцям.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Граница с грацией.
1: 31 хвилина на 8 у Беларуси, на годину ранее у Польши. И слово про надворье на белорусско-польском помежье. В облачно, с опадками дождю, 14-15 градусов на термометре уже, максимально днем до 19 градусов тепла. Ветер полднево-заходний, 3 у порывах до 8 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму. Яна Запольская, новини бизнесу и финансов.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт Беларуси вырос, але гандаль товарами пайшоў у минус. Знешний гандаль товарами Беларуси за студень-липень сёлета вырос, однако импорт по-ранейшему перавышаў экспорт. У выніку сальда знешнего гандлю засталося адмоўным. Так, за 7 месяцев года оборот знешнего гандлю товарами склаў 59,5 мільярда даляраў. Экспорт вырос до 28 мільярдаў, гэта плюс 23%, і импорт павялічыўся до 31 мільярда даляру, гэта плюс 19%. Але ў выніку розніца паміж экспартам ды імпартам склала амаль мінус 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. «Газпром» не отмовился от планов будовать у Беларуси завод по вытворчести звадкованного природного газу. 3 года тому стало вядома, что «Газпром» плануя наладить у Беларуси вытворчесть звадкованного природного газу. Про то, на каком этапе теперь находится этот проект, рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз. У приватности, кажа ён, теперь обмерковывается место, где может повстать завод. Иншие подробязности покуль не раскрываются, але у наиближе в ближайший час чакается подписание официальных контрактов. Ранее меркавалася, что основным спажыўцом звадкаванага газу стане техника МАЗа и БелАЗа. Акрамя того, звадкаваны природный газ збіраліся выкарыстоўваць для заправки автомобилей на трассе М1, якая злучае Берасці и Москву. Эксперты оценили шкоду сусветной экономицы от природных катаклизмов. Стихийные бедствия будут наносить урон сусветной экономицы прикладно на 450 миллиардов долларов что год. Про это пишет Financial Times со посылкой на доследование компании по моделированию рызык Вериск. Рост магчимой шкоды в ближайшие годы эксперты тлумачат изменой климату, поширением городов и подорожанием будовництва. При этом страховальники скоро чают покрытие рызык, хоть их страты и так застаются высокими. Меркуется, что без страхового покрытия застанется 62% страт. Гэтыя выдатки понесут уладальники жилья, компании и державы. Ранее поведомлялося, что экономичные страты европейских краин от пожаров ды аномальной спякоты сёлета перевысили 3 миллиарды евро. Уладальник бренду Zara планує створити тканини з відходів від витворчості пива. Іспанська група Inditex, яка володіє брендом Zara, підключилася до дослідчої ініціативи по створенню тканин з відходів пивоварної галини. Програма реалізується сумісно з Масачусетським технологічним інститутом. Кожен год у процесі вирощування і перепрацовки хмелю залишаються незапотребованими великі об'єми листя і стяблин. Адмисловці збираються створити способи їх перепрацовки у текстильне волокна чи натуральні фарбувальники, виробити узори матеріалу і проаналізувати їх властивості. Так само вони планують порівняти екологічний слід такої витворчості на фоні традиційних текстильних рашенняв. Курсы валют у Польши – доляр 3 злотая 73 гроши, евро 4 злотая 33 гроши. У Беларуси – доляр 3 рубли 6 копеек, евро 3 рубли 55 копеек, 10 польских злотых – 8 рублей 20 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Кается и Питер, робится як склеп. Валацужный пес только лапу вытер об мой несмачный хлеб. Мне тут не спится, тут спится не выходит, моя зигзица за игора выходит, час спыниться,

клетка. Город вы звером отрученный зарой. А я в рулетку гуляю с револьвером, гребаный герой.

0: рубеж, и поэтому где-то в июне, в середине июня все заканчивается, и в середине августа, в конце все опять начинается. Поэтому летом практически ничего такого не произошло. Ну, конечно, вот сейчас вот мы вернулись, повестка вся осталась та же, какая была для белоруса. Вот 6 лет недавно было, после нашего вот этого массового первого протеста в истории. И как бы очень много публикаций в Фейсбуке было, люди выходили тоже на небольшие такие манифестации. Я знаю, что точно в Стокгольме вот это было. А в Гетеборге у нас там как бы все было в интернете в этом году. В прошлом году было арт-кафе, такое мы организовали рисунки. Я вот вспоминаю, в прошлом году мы рисовали вот даже за решеткой вот была, рисовали людей за решеткой. Вот тогда еще наша Бабарика, потом мы Маша Колесникова, да, вот я помню еще я ее рисовала. Она сидела за решеткой, вот типа свободу. И вот очень радостно, что как бы вот часть людей освободилась, но еще есть за что бороться. Как бы всегда есть что подсветить для Швеции, чтобы не забывали тоже здесь, что у нас еще все пока продолжается, еще люди есть, сидят, которые в тюрьме. Угу.
1: Подтримка политвязня, чи актуальны для вас такі накірунак працы?
0: Ну вот мы собираем наш вместе с Стокгольмом и даже на всю Швецию, такое вот у нас есть такое белорусы Швеции, такое вот есть группа. И вот мы собираем деньги, а потом голосуем, куда эти деньги пойдут. И в голосовании обязательно есть такой пункт помощи политзаключенным. И как бы иногда выигрывает этот пункт. Мы собираем где-то от $500 до 1000. Вот так вот ежемесячно. Вот такую вот акцию проводим. То, что люди только освободились, пока еще очень все неустойчиво у них, безусловно.
1: Культурніцкія ініцыятывы, ініцыятывы па самаідэнтыфікацыі, моўныя сустрэчы, ці ёсць такія накірункі дзейнасці?
0: Ну вот, к сожалению, я вот сама пока еще говорю, в смысле, для меня проще говорить по-русски, а вот надо уже учить белорусский, безусловно. Но есть вот, приехали люди, я знаю, в Гетеборг, они ходят на наши мероприятия, и они говорят чисто по-белорусски. Я пытаюсь с ними размовлять. И вот была даже такая вот задумка, как бы провести литературный вечер. В прошлом году мы приглашали одного нашего известного белорусского письменника, писателя из Стокгольма. Он приезжал, вот у нас такой был белорусский вечер поэзии. И вот, ну, нам можно подумать в этом году тоже. Ну, как-то, да, у нас как-то больше такой интернациональный союз, и тоже украинцы, белорусы, русские, из Узбекистана люди, потом Киргизия, Казахстан, даже Калмыкия. Вот, и поэтому как бы объединяющий язык русский. В основном, Гетеборг не такой очень большой город, но как бы такие задумки есть, и есть люди, которые очень хорошо говорят по-белорусски, их становится все больше и больше. Может быть, когда-нибудь одно из последующих интервью с вами я уже буду вельми добро размовлять по-белоруску.
1: А калі кажам пра рэсурсную частку, то наколькі лёгка збіраць зараз ахвяраванні на бягучую дзейнасць, і ці мясцовыя ўлады ідуць насустрач, спрыяюць у гэтым пытанні?
0: Безусловно, но пока мы живём только на донаты, мы не получаем никакого финансирования от наших коммун. Но как бы вот если ты печатаешь что-то в Фейсбуке или представляешь анонс, то, конечно, откликаются очень сильно шведское общество положительно. В основном еще же мы помогаем тоже украинцам, вот мирным людям мы собираем помощь, медицинские принадлежности, памперсы, отправляем мирным пожилым людям, бедным в Украину, в Харьков. Тоже шведы, вот шведская поликлиника прям поддерживает очень сильно вот это вот, как бы вот эту инициативу.
2: Як адзначыла Ірына Лундгрен, беларуская дыяспара ў Швецыі актыўна атрымае беларускую павестку. Суполка пастаянна ладзіць акцыі салідарнасці, працуе з мясцовымі палітыкамі і дапамагае адзін аднаму ў побытавых і легалізацыйных пытаннях.

Прошу без правил, не выношу фейку на папере. И мы станем чистыми думками, непохисными в устными. Гранация один одного, отдаться не гнению. Без аниякого бруду мы будем прозрыстыми. Одной чувств дымится усёк.

0: Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 17 гадзін на Беларусі, 16 у Польшы.
3: Лукашенко военный злочинцы, он готов надавать территорию для атаки на країни НАТО. Попереджвае Тихановская. Белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников. У Німеччини за полгода стало на 20 тысяч менш беженцев.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Починаем с новинов из Украины. Российский беспилотник нанес удары по будинку службы безпеки Украины в центре Киева, в районе станции метро «Золотые вороты». Про это говорится у поведомлении мэра Киева Виталя Клички. Президент Владимир Зеленский заявил, что размовлял с керовником СБУ Александром Покладом. По воде его слов, российский беспилотник урезался у центральный будинок СБУ на улице Владимирской у Киеве, насупраць Софійскага собора. На месцы здарэння працуюць усе экстранныя службы. Россия изнов, выкористовывающая территорию Беларуси, может учинить провокации супрать соседей Беларуси, которые уваходят в НАТО, заявила в интервью литовскому порталу 15 мин белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская. Лукашенко уже является военным злочинцем, он находится на боку Путина, и он готов надавать нашу территорию, нашу инфраструктуру для атаки на НАТО або погрозу адрес Полночно-Атлантичного альянса. Лічыць палітык. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народы і беларускія салдаты не былі ўцягнутыя ў вайну. Дэмакратычны лідары таксама лічаць, што ўсе намаганні НАТО павінны быць засяроджаныя на ўкраінскім кірунку, таму што менавіта там, на палях бітва ва Ўкраіне, вырашаецца лёс не толькі Ўкраіны, але і ўсёй Еўропы. Белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников с комплексами Middle Strike, как отзначили працовники объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безпеки Вадима Кабанчук. И она створяется тому, что погроза выкористания России территории Беларуси для военной агрессии и атака на европейский регион застается реальной.
4: Нам загрожает зараз Российская Федерация, которая мкнется за все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы. В России уже идет мобилизация, она тривает несколько месяцев, она прихована. Ну, а Беларусь будет выкрастана те, как плацдарм, те базы, как кажут войсковые, подскока для аккумуляции ресурсов, живой силы. А махчима навод они примусят Лукашенко задействовать свои збройные силы.
3: Одночасова Кабанчук попереджвае пра прыкметы прыхаванай мабілізацыі, якая па аналогіі з акупаванымі тэрыторыямі Украіны можа закрануць і Беларусь.
4: Хлопцаў, якія могуць патрапіць пад мабілізацыю. Ім я раю пакінуць краіну, таму што лепей некі час не пажыць дома, да, чым цябе загрыбуць в армію і ще прымусяць выконваць там чужыя планы, рызыкуючы сваім жыццём і жыццём іншых людзей. Само насельніцтва зразумела. Будем сподеваться на то, что этот кризис не вельми мощно закране нашу країну.
3: Вадим Кабанчук подкресливает, что империя не шкадует людей и в випадку военного кризиса может начать примусово забирать мужчины на фронт в якости гарматного мяса. На традиционный фестиваль «Ляльки на день Оманами» приедут коллективы только из Азии, России, Китая и Узбекистана, пишет Городинская правооборона. Фестиваль пройдет с 16 по 20 вересня. Планируется, что он объединяет 150 представников театрального мастерства из названных стран, а так само Беларуси. А ни одного коллектива из Европы в городню не приедет. Культурные связи белорусских городов завязаны зараз включена на Азию и Африку. Усяго планируется 14 театральных коллективов. Организаторами фестивалю выступают Управление культуры Городинского выконкому и Городинский областный театр «Лялек». Замежжа. Колькасць беженцев у Німеччині у першым паўгоддзі скарацілася на 20 тысяч. Цяпер у краіне проживає каля 3,5 мільйона беженцев. Як повідомляє газета «Ноє Оснабрікер Цайтунг» з спасылкой на адказ федерального ураду на запыт парламентской фракції лівай партії, причинами скарачення сталі депортації, ад'їзди і атримання громадянства. Акрамя того, протягнула змянілася тэндэнцыя да зніжэння колькасці новых бежанцаў з Украіны. У чэрвені па прадастаўленні абароны ў Нямеччыне звярнуліся неспаўна 4 тысячы грамадзян Украіны. З лікам таго, што за першы паўгоддзе быў зафіксаваны ад'езд больш за 31,5 тысячы украінцаў, чысты прырост колькасці украінскіх бежанцаў у Нямеччыне склаў усяго амаль 21 тысячу чалавек. Для параўнання, цягам мінулага года чысты прырост колькасці бежанцаў з Украіны склаў 88 тысяч чалавек. Цяпер у Нямеччыне пражывае каля 1,350 тысяч украінскіх бежанцаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: А таксама зараз трошкі па-рознаму выглядае неба ў нашым памежным рэгіёне, напрыклад, месцамі на Берасцейшчыне трошачкі праясняцца. Можа быць, месцамі гэта неба, так больш хмарна на Гарадзеншчыне, ды таксама на Беласточчыне, на Гарадзеншчыне ды на Беласточчыне ў паўночных яе частках зараз дажджы. Хаця вось верагоднасць гэтых дажджоў, што час ад часу яны будуць прыходзіць да нас, дастаткова высокая далей захоўваецца. Плюс 13-15 такая тэмпература паветра ўначы чакаецца, зараз 17 у Лідзе, 19 у Гародні да Ваўкавыску, 18 у Беластоку ды Гайнаўцы, 19 у Берасцю Кобрыні ды таксама плюс 19 у Пінску. Паўднёва-заходні парывісты вецер, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, але далей таксама ён будзе зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: День с рацией.
5: Именно это пытание безопасности в регионе. Их наперед закрываем. Неузабаве в нашем эфире на хвале Белорусского радио «Рация». Я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку да Гародня, 99.2 FM у Бера-Сербила Подляска, да и так само в интернете «Рация.ком». Четвертый день вересня, пятница сегодня.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: У жніўні Беларусьбанк запусціў новую праграму крэдытавання жылля. Згодна з ёй, цягам 2 гадоў стаўка складзе ўсяго 1%, а затым вырасце да 15,4%.
2: Пачатку беларусы натхніліся і нават пабіліся ў чэргах пад офісам забудоўшчыка, а потым уважліва палічылі адсоткі, пераварылі навіну пра тое, што першыя 5 гадоў крэдыт немагчыма будзе закрыць датэрмінова, і пачалі адмяняць візіты ў банк.
1: Дык у чым жа ўсё-такі справа? Блогер Александр Кнаровіч таксама ўзяў калькулятар і сцвярджае, што насамрэч кватэра ў Мінску цяпер каштуе даражэй, чым у Вільні. Аднак іпатэка ў Літве даступна любому чалавеку, тады як у Беларусі гэта хутчэй прывілея.
2: Сваімі высновамі блогер падзяліўся на сваім YouTube-канале «Кнаровіч план».
3: Итак, что у нас есть? Мы смотрим на данные RealBuy, и средняя цена очень среднего квадрата сегодня в Минске – $2200. Ну, надо сказать, что, конечно, она – это как бы какая-то цена, которая была не так давно. Сейчас есть данные по 2450, середина 26 года. Но, тем не менее, давайте ориентироваться на ту старую цену – 2200. Хотя риэлторы говорят, что может дойти и до 2500. Я не буду спекулировать на эту тему. Решайте сами. Не об этом у нас сегодня выпуск. Так вот, у нас есть $2200 за квадрат в Минске. Что же у нас в Вильнюсе? Есть такой ресурс Oberhaus, который крупнейший оценщик недвижимости в странах Балтии. Он выполняет похожую функцию в смысле том, что можно опираться на его данные, они достаточно достоверны. И в долларах средний квадрат стоит $3620 сегодня в Вильнюсе. Чего тут считать, казалось бы, в 1,65 раза в Вильнюсе дороже. И, собственно говоря, заканчиваем программу, выключаем. Но нет, давайте как бы посчитаем дальше, потому что, конечно, это только вершина айсберга. Давайте представим себе, что мы покупаем достаточно большую 70-метровую квартиру, ну, мы просто вдвоем, у нас еще и ребенок, что ж нам ютиться на малых квадратах. Сегодня в среднем, по-моему, в Беларуси около 29 квадратов на человека. Ну, давайте представим себе, что вот 70-метровая квартира. И, конечно, хорошо бы купить ее сразу, как и в Вильнюсе купить сразу, вот где-то найти $154 000. Но мне почему-то кажется, что средняя белорусская семья не имеет в загашнике $154 000. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас дома под подушкой 154 000 или на счету в банке, и вы можете купить сразу квартиру. Мне кажется, что нет. Но правда в том, что и семья в Вильнюсе не имеет $253 400, но там они как бы чуть-чуть, конечно, ближе по накоплениям. Накопление у них раза в 3-4 больше, чем у белорусов, и тем не менее их все равно не хватит на полную оплату квартиры. Это означает, что... Правильно. Это означает, что нам придется воспользоваться кредитом. Хотя и тут у нас уже была первая цифра. Если бы мы платили вот, собственно, из своей зарплаты, то квартиру в Беларуси можно было бы купить в Минске, можно было бы купить за 12,5 лет за нетто-зарплату белорусскую, а в Литве за 11,5. Уже есть некоторая разница. Но давайте не будем покупать сразу, все-таки попробуем взять кредит. Попробуем взять кредит как бы с первым платежом в 20% годовых. Ну, в 20 или не 20, давайте пока вы спорите, есть ли такие предложения. Я напомню, что мы с вами работаем без денег, но вы смотрите, а я работаю. И поэтому, если у вас есть такая возможность помочь существованию нашего канала, то перейдите, пожалуйста, по этой вот ссылочке и окажите нам материальную помощь. Мы будем вам чертовски за это благодарны. Но не делайте этого, если вы находитесь на опасной территории, то есть Беларусь. Итак, берем мы с вами кредит на 20 лет, как бы с первым взносом 20%, и как бы берем его под льготное предложение Беларусьбанка, которое недавно появилось на рынке, там, где первые 2 года 1%, а дальше полноценная рыночная 15,64%. Если я чуть-чуть завышаю процент, напишите об этом в комментариях, возможно, должны быть чуть-чуть другие расходы. Сколько же в Вильнюсе стоит кредит. И тут у нас статистика дает 3,79% средневзвешенные кредиты ипотечные в Вильнюсе. Это как бы несколько шокирует, тем не менее, это правда. 3,8% сегодня цена ипотечных кредитов в Вильнюсе. Чувствуете разницу между 15,64 и 3,8? Ну, я лично чувствую, она в 3,5 раза. И вот берем мы с вами такие кредиты. Первый взнос в Минске $30 800, в Вильнюсе $50 680. Это само по себе отдельная история, сколько нужно откладывать на такой взнос, сколько нужно не есть, не пить, собственно, не ходить в туалет, чтобы заплатить эти взносы. И тем не менее, мы их заплатили и начинаем жить в своем жилье, 70 квадратов, 70 там, и платить помесячно. Сколько же мы платим помесячно? Но в Беларуси, поскольку это льготный кредит, $567 в месяц получилось у меня. В Вильнюсе в два раза больше, 1206 долларов. Вот такие вот как бы злодейские расценки. Но потом проходит два года, и уже в Беларуси этот платеж становится 1554 доллара. Уже заметно выше, чем у соседей, на 300 долларов. То есть на 25% вообще так получается. Уже дороже. И что же дальше? Ну и суммарно при таких условиях за 20 лет, с учетом льготного кредита в первые два года, точнее льготных ставок по кредиту, минская квартира обойдется в 380 тысяч долларов. С учетом переплаты по процентам 226 тысяч долларов. Ну да, на таких ставках вы переплатите за квартиру в три раза за 20 лет. Такие в Беларуси сегодня ставки. Что же у нас в Вильнюсе? В Вильнюсе все очень просто. Квартира почему-то стала дешевле, чем в Беларуси. Суммарная цена этой квартиры 340 тысяч долларов и переплата всего 86 тысяч 700. Вот такая вот странная математика как бы уже становится выгоднее в Вильнюсе, а это еще мы не пришли к зарплатам. Если пересчитать через среднюю зарплату, внимание, нетто, чтобы вы не говорили, чтобы разные злые люди не говорили о том, что вы же не посчитали налоги. Нет, посчитали, налоги отняли и в Вильнюсе, и в Минске. Так вот, в средних зарплатах нетто платеж ежемесячный в Вильнюсе был бы 66%. Но в Беларуси он был бы 151% от средней зарплаты. То есть надо не есть, не пить. Надо, ну, никак не покупать себе одежду, еще где-то брать, доплачивать. Но поскольку мы с вами решили, что это на семью из двух человек в обоих случаях, то в Вильнюсе это было бы 33% от дохода семьи из двух человек. Вполне посильная сумма, согласитесь, вот та самая треть дохода, да? А в Беларуси это было бы больше 70%. Но с учетом того, что мы тратим на еду 37,5% доходов, то, собственно говоря, все равно такой кредит взять нельзя. Здесь уже появляется самый-самый интересный вывод, что ипотечные кредиты в Вильнюсе доступны, ну, в общем, любому человеку, который работает за среднюю зарплату, а в Беларуси они доступны только очень ограниченному кругу населения. Вот такой получается у нас сегодня вывод из нашего урока математики. Ну, а поехали дальше.
1: Працягваем слухаць гісторыю пра тое, як выглядае крэдытаванне ў Літве і ў Беларусі, і параўноўваць кошт кватэр у Вільні і ў Мінску. Галоўны ў гэтай справе сёння блогер Александр Кнырович.
3: И тут нужно сделать некоторые замечания для того, чтобы быть с вами корректным. Потому что, конечно, за 20 лет, но мы с вами привыкли, что кредит несколько обесценивается, потому что есть инфляция, и становится чуть-чуть легче. И за счет инфляции, конечно, которая сегодня в Беларуси, по последним статистическим данным, в два раза выше, чем в Литве, то, конечно, белорусский кредит будет обесцениваться, ну, значительно быстрее, чем кредит литовский. И это породит разницу все-таки в 15% в пользу цены белорусской квартиры, если пересчитать через такие условные доллары, уже с учетом инфляции. И все равно окажется, что для литовца, для Вильнюса квартира доступнее примерно в два раза, чем для белоруса. Но это замечание, конечно, работает при условии, если ваша зарплата растет, собственно, в таком же темпе. А последние годы, конечно, на последние лет 15 она регулярно отставала. И как бы будущее прогнозирование того, что будет с белорусской зарплатой, соотношением доллара, рубля и кредитных ставок в Беларуси фактически туманное. Очень трудно это делать. В Литве же это делать очень и очень легко. Там все прогнозируемо. Конечно, если России не придет в голову напасть именно на Литву. Надеюсь, что не придет. Так откуда же такая большая разница? Почему для литовца, для вильнюсца, квартира в два раза практически доступнее, чем для белоруса, несмотря на разницу в ценах на квартиру. И тут, конечно, дело не в самом даже соотношении цены и средней зарплаты, хотя она тоже есть, но вы заметите, что это очень-очень похожий показатель. 11,5 лет, 12 с чем-то лет, ну, хрен редьки не слаще, очень хорошо тут подходит. Конечно, разница в ставках ипотечного кредитования. Там 15, 14 или 13 в Беларуси и 3,8 в Литве. Вот в этой, в разнице этих ставок, конечно, и зарыта вся соль. Откуда она, спросите вы, берется? Ну, тут как бы тоже просто. Если в Беларуси инфляция была официальная там 6%, ну, неофициально она несколько побольше, насколько я понимаю, и по строительным работам она была процентов до 10, так вот как бы ставка кредитования, по которой, ставка рефинансирования, по которой Национальный банк раздает деньги коммерческим банкам, в Беларуси 9,25%, а потом еще 6%, либо 5% докручивают сами банки, это их маржа, это их заработок. В Литве банки зарабатывают меньше 2%. Ну, вот на этих деньгах, которые они раздают населению. То есть их заработок в три раза ниже, чем заработок белорусских банков. Я не шучу, аппетиты литовских банков в три раза ниже, чем аппетиты таких всех прям государственных, чаще всего, белорусских банков. Ну и, конечно, ставка рефинансирования там что-то около 2%. Почему они такие разные? Ну, просто потому, что инфляция в странах разная, и прогноз по инфляции разный. И поэтому для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет, конечно. Но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет, они ниоткуда не возьмутся. Конечно, для того, чтобы сделать жилье доступным, должны быть очень низкие ипотечные ставки, как сейчас, собственно, в Литве и происходит. Для этого должна быть маленькая инфляция, а это дело, конечно, Национального банка. И для этого банки должны поумерить свои собственные аппетиты, ну вот как бы до 2%. Но этого не будет. Почему же этого не будет? Ну, просто потому, что Литва много лет назад сделала выбор в сторону Евросоюза, где есть понятные прозрачные правила, где есть нормы вот, бюджетные, где независимый национальный банк и много-много чего еще, что и позволяет делать низкую инфляцию, устойчивую, собственно, евро и доступным кредитом на жилье. Беларусь же выбрала неизвестность. Ну, точнее, известность. Известность в непредсказуемости. Ну, кто мог предсказать, что Путин решит напасть на Украину и, собственно, решит как бы гробить свою собственную экономику? Да никто. И вот такого Путина выбрал Лукашенко. Мол, у нас там большой рынок, у нас будет дешевый нефть и газ, и, собственно, мы будем в шоколаде. Ну, вот в шоколаде получается вот так. В два раза суммарная стоимость, суммарная, вот, если можно ввести такой показатель, доступность квартир в Беларуси ниже, чем в Литве. Вот тебе и весь результат твоего геополитического выбора.
1: Вы слухали блогера Александра Кныровича, які падзяліўся сваімі разлікамі на конт таго, дзе танней жыллё ў Вільні ці ў Мінску і з чым гэта звязана.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пол збіраецца ў Мінск. Гэта будзе апошні візіт.
4: Звонок – это маловато. Запонки, что там еще было?
5: Да,
4: это маловато. Хотелось бы сустречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто сустречи.
2: Зеленые человечки у Дауга упился. Ти такой махчима?
6: Такой проект возможен.
1: Сустренимся после музычной паузы и новина у спорту.

0: прогнозами. Я в гэтым сэнсе был таксама аптымістам на конт Коула, бо былі у тебе в эфирах люди, якія казалі, что все уже не приедзе. Вот я все-таки лічу, ну чаму павінна это спыніцца, чаму я тлумачу, что гэта не спыніцца, таму что ёсць по-ранейшаму взаемны интерес для развіцця гэтага треку. І я паўтарал и заявлял, что интерес з боку Лукашэнкі, афіцыйнага Мінска, как мы это называем, ён нават намного больше, чым безумоўны интерес з боку США, якіх много проблем сусветных и без Беларуси. Але для Лукашенко интерес и, ну, спробовать не протягивать, працевать с американцами, как снизились, не как отменились санкции. И другое, что я повторю, для его особиста, конечно, все эти, навод, десятки, сотни миллионов, какие Беларусь может выиграть от там некого снижения американских санкций, тискасования там на конткале и так далее, не так важны, как важнее для его потенциальная встреча с Трампом. Это для его головный некий, мне сдается, геополитычная рыба, якую он хочет выловить в этой мутной воде сегодняшней политики. Вось. И звонок это маловато. Запонки, что там еще было?
1: Да,
0: это запонки. Маловато. Хотелось бы сустречи, неважно где, неважно на кольки хвилин, просто сустречи.
1: Подойти фоточку, там, каля фоточку, туалета.
0: Подойти там этот гольф, клюшку потримать, коли Трамп будет на своем гольф-поле. Лукашенко, может, ролью этого там, ну, есть супрацовники, которые подносят этой клюшки носить, есть специально для этого английское слово, вот, и то бок это для его важней, ну, и не только по своему там характеру, але и по политице, бо все-таки, калі б Трамп, встреча с Трампом хоть неяк могла уравноваживать российские уплывы, российские тиски, ему бы это было бы добро. Тому я, ну, протягиваю лечить, что, ну, и у американцев есть свои интересы, про какие мы не рассказали, тому я протягиваю лечить, что, ну, не здаецца мне, што гэта будзе апошняя сустрэча. Я не бачу для этого падстаў. Все можа здарыцца, але, ну, на сёння выглядае, што взаемны інтарэс прымусіць іх яшчэ сустракацца.
1: Наколькі, на твой погляд, намаганні Трампа Зянона па адцягванні Беларусі ад Арды увогуле рэалістычныя? Шансы адцягнуць хоць троху, пра што, дарэчы, і генерал Келах казаў, што да, былі такія намеры, яны ёсць?
0: Конечно, гэта заўсёды будзе ў амерыканскіх стратэгічных намерах. И то, что они спочатку это не говорили, и наоборот говорили, что мы ни в каком разе ничего официально Минску не кажем, про Россию это их не справа, как с Россией. Конечно, это была такая дипломата необходимая, как начался трек по вызволению. А то, что это есть в стратегических интересах США, и то, что теперешняя администрация это робит, это, по-моему, уже видовочно, это и... так сказать, при первом Трампе, когда в 20-м году приезжал держ-секретарь Помпео и американскую нафту обещали в Беларусь привезти, ну, то бок это было однозначно такой задачей. Вось, ну и плюс, ну, на фоне российско-украинской войны, коли Лукашенко воспринимается, и он есть абсолютным, скажем, не только союзником, а вассалом Москвы, то хоть дать ему намек, что вот ягоная самостоятельность может привести, коли он проявит ее, до того, что он окажется за неким столом, где будут люди вырашать, как закончить эту войну. Для его это добрая вельми морковка, а для этого он хочет там оказаться, он весь час пропонует Беларусь в якости территории и в якости посередника, хотя я не люблю слово посередник, а сам постоянно пропонует. А как ты был этим посередником, что треба? Треба, каб ты был не московским, так сказать, агентом, не московским вассалом, каб ты был самостоятельным политиком. Вот что они ему, так сказать, якости морковки выставляют. И он, конечно, это разумеет, хотел бы быть, но пытание о том, что Москва, насколько она дозволяет, не дозволяет, мы не ведаем при всех, вот, что мы говорим, что его ожидание встретиться с Трампом, ну, как до этого поставится Путин. Ясно, что Лукашенко Путину будет переконывать, что я там все хорошее про тебе только говорю, это только будет корысть для нас с тобой, для нашего великой нашей союзной державы. Я Трампу так тебе расхвалю там. То есть это будет корысть. Пусти меня до Трампа, это нам будет ободом только плюсы. Но Путин же КДБшник, может не поверить. И он же ведает, что только отвернись, Лукашенко одразу...
1: Нож в спину.
0: Вот именно. Это у них-то такая взаимная дружба в этом сенсе. Они, я думаю, в этом сенсе ободва упомнены один в одном, что так и отбудется.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў чуткі пра тое, што нібыта імаверны візіт Джона Коула ў Мінск стане апошнім.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Зеленые человечки удауга упился, ти такое махчима?
3: Такой проект возможен.
4: Сустранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ніколь Кідман вельмі хацела зняцца ў Дзюне, але Дэні Вільнёў ніколі не запрашае яе ў свае фільмы. Уладальніца Оскара нядаўна прызналася, што шкадуе пра тое, што рэжысёр ні разу не прапаноўваў ёй зняцца ў сваёй трылогіі паводле касмічнай сагі Френка Герберта. Пры гэтым актрыса прызналася, што насамрэч аддала б перавагу проста паглядзець гэтыя фільмы. Цытата: «Я б задавальненнем знялася ў працягу Дзюны, я дзюністка, я апантанная Дзюнай», сказала яна ў праграме «Вог», калі Сандра Болак спытала яе, чаму яна не здымаецца ў гэтай франшызе. Цытата: «Таму што Дэні ніколі не запрашае мяне здымацца ні ў адным са сваіх праектаў. Гэта вельмі засмучае», прызналася Кідман. Затым Болак, звяртаючыся да Вільнёва праз камеру, пажартавала: «Па тэлефану ёй». Але ўжо позна, бо выхад трэцяй і апошняй часткі Дзюны Дэні Вільнёва адбудзецца 18 снежня. 40-гадовы Роберт Паттынсон падзяліўся, што праз некалькі гадоў пасля здымак першага «Бэтмена» фізічная падрыхтоўка да працягу стала для яго прыкметна складанейшай. Пра гэта ён распавёў у інтэрв'ю GQ, кажучы пра вяртанне да ролі Бруса Уэйна. Цытата: «Я адчуваю свой узрост, калі шмат б'юся. Божа, гэта значна цяжэй, чым было раней», сказаў Паттынсон. Пры гэтым актор дадаў, што яму падабаецца працаваць над фільмам, і ён лічыць, што працяг атрымаецца выдатным. Паттынсон упершыню атрымаў ролю «Бэтмена» ў 2019 годзе, калі яму было 33 гады. Іронія ў тым, што версія «Бэтмена» ў выкананні Роберта Паттынсона першапачаткова задумвалася як больш маладая і нявопытная. Аднак праз працяглую працу над сіквелам акцёр ўжо дагнаў па ўзросце больш сталых версій героя, якіх сыгралі Бен Афлек і Крыстіан Бэйл. Вытворчасць «Бэтмена 2» пачалася толькі летам гэтага года. Ужо вядома, што ў фільме з'явіцца Скарлетт Йоханссон, Себастьян Стэн і Брайан Тайры Генры. Аднак падрабязнасці іх роляў пакуль трымаюць у сакрэце. Прэм'ера фільма некалькі разоў пераносілася. Першапачаткова «Бэтмен 2» павінен быў выйсці ў кастрычніку 27 года. Цяпер рэліз запланаваны на люты 28-го. Рэжысёры будучага дакументальнага фільма Disney Plus «Oasis Don't Look Back in Anger» Уилл Лаулес і Дылан Саутерн расказалі пра здымкі першага за 15 гадоў уз'яднання Ліэма і Ноэла Галагераў. У пачатку 2025 года рэжысёры атрымалі магчымасць зафіксаваць, як браты пачалі рэпетыцыі перад доўгачаканым сусветным турам «Oasis». Аднак самі яны не знаходзіліся ў рэпетыцыйнай зале, каб не ствараць дадатковай напружанасці. Паводле рэжысёраў, ніякай вялікай эмацыйнай сцэны падчас сустрэчы не адбылося. Цытата: «Гэта Галагеры, яны не будуць садзіцца і размаўляць пра свае эмоцыі», пажартаваў Саутерн. Замест гэтага браты адразу засяродзіліся на музыцы і пачалі перапрацоўваць свае хіты. Падчас тура напружанне паміж братамі таксама не знікла цалкам, але паводле рэжысёраў першы канцэрт у Кардыфе стаў важным момантам. Энергія тысячы фанатаў дапамагла канчаткова змяніць атмасферу. Цытата: «Нават калі вы самы цынічны чалавек у свеце, гэта вас усё роўна закране. Дарослыя мужчыны плакалі. Здавалася, людзям сапраўды быў патрэбны такі момант», успамінае Саутерн. «Oasis Don't Look Back in Anger» выйдзе на экранах IMAX і раскажа пра вяртанне гурта, якога фанаты чакалі 16 гадоў. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Недавний приезд у Москву кіраўніка ЦРУ Джона Рэдкліфа спарадзіў канспіралогіі пра тое, што ў бліжэйшы час Расія можа напасці на адну з краін НАТО. І, уласна, Рэдкліф нібыта прылетаў папярэдзіць Москву пра непрымальнасць такога сцэнару.
2: Што праўда, самі краіны Балтыі заяўляюць, што не бачаць доказаў таго, што Масква рыхтуецца да наўпроставай канфрантацыі з НАТО. Аднак працягваюць умацоўваць межы і не выключаюць пагрозу ў перспектыве.
1: Але гэта палітыкі. А што наконт звычайных жыхароў, якія настроі пануюць у суседніх з намі краінах? Што яны думаюць пра напад з боку Беларусі? Ці атрымаецца Лукашэнку адвярцецца, калі Пуцін пойдзе вайной усё ж з боку нашай краіны?
2: У эфіры Еўрарадыё пры гэта празважаў літоўскі палітолог Гінтаўтас Мажэйкіс.
3: Удасца ли ему отвертеться, вот этот вопрос я слышу уже как минимум 5 лет. А еще больше, видимо, уже 12 лет. после 2014. Так что тут уже статистика говорит нам, что шанс, что он отвертится, довольно большой. Потому что иных вариантов мы не видим. Он почти всегда отверчивается и, обещая что-то, и делает действительно что-то. Например, бензин производя для России, для него вот эти два нефтеперерабатывающих завода очень важные козыри. Чем больше бьет Украина по нефтеперерабатывающей промышленности в России, тем более важна Беларусь, лукашенковская Беларусь, как шанс получить больше бензина. И поэтому у него появился козырь. Зачем я буду воевать? Я вам единственный, кто беспрерывно даю бензин. И всякие вот такие сказки он себе может себе позволить. Кроме того, Россия и без Беларуси, лукашенковской Беларуси, может организовывать всевозможные провокации путем использования тех же самых русскоговорящих украинцев, той же в Польше, в Германии, в Литве или в Эстонии, литовцев, которые есть некоторый процент, которые поддерживают, любят и Лукашенко, и Путина, если такие в Литве. Небольшой процент, но тем не менее они существуют. И тех же самых белорусов могут использовать, которые живут в Литве или в Польше. Подкупить всегда найдешь криминального преступника, который за деньги что-то там сделает, и обойтись без этих, исключить акты саботажа и провокации таких невозможно. Но где я вижу проблему? Проблему я вижу в ту, которая выявилась особенно в Польше, что Москва еще, кроме того, хочет раскрутить спираль ненависти, национальной ненависти. И то, что сейчас начали в Польше, я понимаю, там Волынскую резню, история, там преступления с той и с другой стороны, нужно что-то там выяснить. На уровне историков и на уровне разумных политиков это все понятно. Действительно нужно выяснить. Например, и мы в Литве с поляками выясняли, и с евреями выясняли, сколько тут евреям памятников поставили, и своих преступников, не всех, видимо, но многих осудили или даже посадили. Но это все правильно. Но дело в том, что еще существует общество, которое само раскручивает ненависть. И там нужно только подтолкнуть. Только подтолкнуть, нужно найти провокаторов, которые подтолкнут, например, ненависть по отношению поляков к украинцам. И кто может подтолкнуть? Любой. Подкупленный украинец, нец, литовец, белорус, поляк. Они тоже могут участвовать в раскручивании спирали ненависти. Задача же политиков – останавливать эту спираль ненависти. То вместо того, чтобы раскручивать, как Дональд Туск говорит, нужно наоборот искать, каким образом остановить эту спираль ненависти. И я тут всегда тоже думаю, какая спираль ненависти может быть раскручена в Литве. Но по отношению к России, к путинистам, тут его остановить невозможно. Естественно, что путинистов все больше ненавидят. Но в принципе, это уже ты не можешь публично сказать: уважайте, любите путинистов в Литве. Но дело в том, поэтому я эту проблему как бы откладываю. Но я вижу другую проблему, о которой мы с вами говорили многие уже долгое время, я писал об этом, некоторые литовские историки писали, это литвинов, проблема литвинов, литвинизма. Кто есть кто? Кто кого уважает, кто лучше, кто хуже? Вот эта басня про лучших и худших литовцев, вот эта вся мифология может послужить инструментом раскручивания взаимной ненависти. Но пока этот механизм не сработал. Он как бы вяло работал. Некоторое время литовские спецслужбы, я знаю, что поддались вот этой риторике подозрение, не ненависть, а подозрение. Но из риторики подозрения всегда может возникнуть и риторика ненависти. Тем не менее, вот этот процесс смогли в Литве остановить. Сейчас раскручивается, пытаются раскрутить такую спираль ненависти к мусульманам в Литве. Но это для меня это полное безумие, потому что все больше мигрантов мусульман в Литве. Но это понятно, из всего мира они приезжают очень много. Если, но в год приезжает, ну мне трудно даже сказать, например, есть такой город Шевле, то там обнаруживается под 30, там город 100 тысяч, и сейчас добавилось еще 30 тысяч новых жителей, все удивляются откуда. А это мигранты, которых различные компании вызвали как водителей фур и тому подобное, их зарегистрировали в этом городе. Большинство из них мусульман. И в Каунасе то же самое. И тут вдруг литовские националисты, я не знаю, кто их подыскивает, начали раскручивать страх, что мусульмане являются очень агрессивной религией. И, естественно, среди мусульман найдется один другой тоже агрессивный. Ну и понеслось. Но правда, в Литве очень такой есть закон, что за разжигание религиозной, этнической и расовой ненависти, за открытое публичное разжигание 3 года тюрьмы. Ну не сразу, там сначала предупреждение, там штрафы, долгая возня. Но в принципе этот закон действует. По нему проходит множество дел. Не только путинистов, но и литовских националистов они попадают. Таким образом, можно вот эту спираль можно приостановить. Ее нельзя остановить, спираль ненависти, но приостановить, осложнить действие вот этой спирали ненависти можно. Дело в том, что сейчас оканчиваю, что эскалация, о которой мы все время подозреваем, это эскалация через дроны. Эскалация через дроны, ну да, прилетит там 10 килограммов тротила, там взорвет, нехорошо, что-то там сожжет, но проблема, действительно проблема. Но это то же самое и шанс для Литвы купить новое себе ПВО, что-то приобрести. Давно пора. Вот. Путин может послужить очень хорошим инструментом для развития литовского ПВО, а то мало ему внимания уделяет. Но где я вижу более или ровную опасность, это всевозможные раскручивания спирали ненависти, которые тоже являются гибридной атакой, но не такой, что и путинизм пропагирует Путина. Нет, а именно стравливает белорусов, например, с литовцами.
1: Одним из сценариев нападу России называют высадку зеленых человечков у Даугавпилсе. Они прилетять ратовать русскомовное населенство Латвии по крымским сценариям. Вот что про это думает Гинтаутас Мажейкис.
3: Ну да, тут старый сценарий. Такие сценарии прорабатываются. Сувалский сценарий или Нарвский, Даугавпилский сценарий. Они различные. Сувалский – это открытая агрессия. Оправдать ее очень сложно будет, и поэтому она как бы и дает шанс большой для подсоединения Калининградской области к Беларуси, но с другой стороны там куча проблем, согласится ли Лукашенко, открытая агрессия, польская армия там и всякие всевозможные. Поэтому Сувалский коридор такой очень проблематичный, я бы сказал. В то же время вот этот кейс или Даугавпилсе или Нарвы, да, вот тут рассматривается. Я был и в Даугавпилсе, и в Нарве. По моему сравнению, Даугавпилс намного в более опасном положении. Я в Нарве, ну, мало там с кем встречался, но я не видел там очень много проактивных пророссийских русских. Там есть антироссийские русские тоже. Те русские, которые никогда не хотят путинскую Россию. Если думают, что Нарва, русские Нарвы, тут побежит Путину, то они очень ошибаются. Множество русских из Нарвы могут, тут гадать надо, сражаться против Путина. Поэтому тут непонятно. То же самое, как бы, ситуация Давгавпилса. Я со многими латышскими исследователями и русскими из Литвы говорил о Даугавпилсе. Там действительно много проблем. Социальных проблем, идеологических проблем. Там очень сильная путинская пропаганда и все остальное. Действительно, вот я бы сказал, это наиболее уязвимая в балтийских странах точка. Будет ли там агрессия? И иногда говорят, что будет вот зеленые человечки, как в Крыму. Я с этим не согласен. Во-первых, считают дураками Путина и Кремль. Они тоже не делают таких же сценариев. Всегда изобретают нечто новое, придумывают нечто новое. Второе – это объявление Тандавгавпилской Народной Республики. Я не уверен, что это сработает. Если бы такие тенденции были, это Даугавпилская республика народная появилась еще в 2014 году на подъеме вот этих всех выдуманных республик народных. Поскольку все это не сложилось, значит, нету таких социальных условий, криминальных таких условий нету. И кроме того, если вот, например, почитать украинских аналитиков, которые вот рассказывают подробно про 2014 год и что произошло в Луганске и Донецке, то там указывает очень важную деталь вхождения так называемых переодетых солдат или каких-то преступных банд, конечно, под руководством, опять же, российских военных, именно в эти города, в эти части. И я очень хорошо помню про первые сражения, где участвовали сразу же российские войска. Поэтому тут придумать то, что нечаянно в Даугавпилс войдет там какая-то полдивизии российской, я не вижу вообще никаких вариантов. Поэтому ровно так же точно не будет. Но то, что в Даугавпилсе может быть раскручена спираль ненависти, о которой я говорил, взаимной вражды, то да, видимо, такой проект возможен.
1: У эфиры Еврорадио был литовский политолог Гинтаутас Мажейкис. Он прокомментовал вероятность сценара, поводле якого у Латвии высадятся зеленые человечки, каб выратовать русскомовное насельництво краины. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: 98.1 в Белостокой Городне, 99.2 в Берости и Белой Подляске. Так само нас можно почуть на сайте рация.ком по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечерний эфир у студии Кирилл Малаховский. Как завжди в этот час, крыху подробязней про надвор я расскажу на ближайший уикенд. Завтра, 5 вересня, ночью на дворе у Беларуси будет вызначать атмосферный фронт, який перемещается с Заходней Европы. Днем будет назираться уплыв от неустойливой паветраной массы, чекается облачное с прояснениями на дворе. У ночи часом махчимы дожди, по полночной полове Беларуси чекаются мощные дожди, днем по большей части территории пройдут короткочасовые дожди. В особных районах будет назираться навальницы, ветер заходний умеренный, температура поветра ночью в складе от плюс 12 до плюс 17 градусов. Днем чекается от 16 градусов по полночи до 23 по полдни Беларуси. Атмосферный тиск у нас будет падать, раницей и днем будет расти. У неделю 6 вересня отобьется уплыв фронтальных разделов и неустойливых поветренных масс, которые распаўсюджваюцца со Скандинавии. Воблачное с прояснениями на воре чекается. На большей части территории Беларуси чекаются короткочасовые дожди. В особых районах навальницы прогремять, ветер заходний, порывистый, ночью мощный порывистый, температура поветра ночью в складе от плюс 8 до плюс 12 градусов. Температура днем чекается от плюс 15 до плюс 19 градусов. Атмосферный тиск нестотно не изменится. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекая тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете планировать свои перемешкания. Good day of spring, we never has an alone. Протягивай на вечеровый эфир.

Алесь Беляски выступил на Нобелевской конференции у Осло. У Барнавичах прошли черговые вучения по спынению массовых беспорядков. Конкурс «Экспелитбрес» чекает белорусских авторов, тем лику с Подляша. Про это и дальше новины, про 4 хвилины расскажет Ганна Шайковская. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.